Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

0: слушаете Иваново FM. Первое областное радио.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: работе. С вами Иванова ФМ.
1: Когда идет дождь,

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами «Иваново ФМ».

дне. Два отсека взорвано, да три еще в огне. Знаю, нет спасения, но если верить,

после случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники?

0: Иваново FM.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плелись, то неслись, то трусили рысь.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела плашь, и вокруг взглянул, и присвистнул аж. Лес стеной впереди не пускает стыд.

0: Тихо. С вами Иванова ФМ.
1: Даже Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска – автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Более 400 новых мусорных баков установил в Иванове рекоператор за первый месяц работы. Вместительные современные евроконтейнеры появились во дворах домов, на проспектах Текстильщиков, улицах Куконковых, Лежневской и других. Замену старых емкостей для отходов продолжат и дальше. Полный перечень адресов, где их поменяют, рекоператор опубликовал на своей странице ВКонтакте. Напомним, с апреля в Ивановской области вывозом мусора занимается московская компания «Втор Ресурс Холдинг». Для контроля за ее работой сейчас внедряется специальная программа. Она позволяет видеть движение мусоровозов и отслеживать состояние контейнерных площадок в режиме реального времени. В Ивановском музее промышленности и искусства началась реставрация. Здание является памятником архитектуры федерального значения, образцом русского неоклассицизма. В этом году там отремонтируют кровлю и фасад. Напомним, в музее представлена коллекция, собранная фабрикантом и меценатом Дмитрием Бурылиным. В хранилище есть отделы греческих, римских и египетских древностей, картинные галереи европейских и отечественных мастеров, а также монеты и оружие из разных уголков света и уникальные астрономические часы. Сочинские фермеры срезали первые бананы, выращенные в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 4,6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
7: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 мая.
1: Год 1966.
2: Протопоп Аввакум Петров вместе с диаконом Федором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Никола-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь Воротынский, пытающиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь. Церковные иерархи вели с ними споры, но он остался непреклонным. В июле 1667 года всех раскола учителей осудили на церковном соборе и предали анафеме. Аввакума сослали в Пустозерск, через 3 года посадили в земляную тюрьму, а в апреле 1682 года по приговору собора заживо сожгли в срубе.
1: Год 1682.
2: В этот день в Москве начался стрелецкий бунт. Во второй половине 17 века, во время царствования Федора Алексеевича, недовольство стрельцов все больше назревало. Казна была пуста, жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно. Старшие командиры стрелецкого войска часто злоупотребляли своим положением. В мае 1682 года царь Федор Алексеевич умер, не оставив прямого наследника. На престол претендовали 2 его брата – Иван и Петр. Достигла кульминации борьба между 2 боярскими родами – Белославских и Нарышкиных. От того, кто станет царем, зависело, какой из этих кланов займет положение ближних бояр-советников царя при важнейших государственных решениях, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающихся царской казной. Боярская дума и патриарх склонились в пользу Петра, и в апреле 1682 года он был провозглашен царем. Умная и энергичная царевна Софья решила воспользоваться недовольством Милославских, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Милославские стали сеять смуту среди стрельцов, распространяя слухи, что теперь под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснения и лишения. Стрельцы начали волноваться, участились случаи неповиновения начальству. 25 мая 1682 года стрельцы бросились с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи оказались заложниками мятежников. Нарышкин был предан пытке и казнен. Государственная власть была уничтожена. Царем номинально остался малолетний Петр, царица Наталья Кирилловна – регеншей. Но никакого дееспособного правительства у них не было. Все их родственники и сторонники были либо перебиты, либо бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице -5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
7: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Более 400 новых мусорных баков установил в Иванове рекоператор за первый месяц работы. Вместительные современные евроконтейнеры появились во дворах домов, на проспектах Текстильщиков, улицах Куконковых, Лежневской и других. Замену старых емкостей для отходов продолжат и дальше. Полный перечень адресов, где их поменяют, рекоператор опубликовал на своей странице ВКонтакте. Напомним, с апреля в Ивановской области вывозом мусора занимается московская компания «Втор Ресурс Холдинг». Для контроля за ее работой сейчас внедряется специальная программа. Она позволяет видеть движение мусоровозов и отслеживать состояние контейнерных площадок в режиме реального времени. В Ивановском музее промышленности и искусства началась реставрация. Здание является памятником архитектуры федерального значения, образцом русского неоклассицизма. В этом году там отремонтируют кровлю и фасад. Напомним, в музее представлена коллекция, собранная фабрикантом и меценатом Дмитрием Бурылиным. В хранилище есть отделы греческих, римских и египетских древностей, картинные галереи европейских и отечественных мастеров, а также монеты и оружие из разных уголков света и уникальные астрономические часы. Сочинские фермеры срезали первые бананы, выращенные в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Привет, ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп, там сейчас акция, замена стекла с гарантией. Записывай телефон 95-22-22, 95-22-22, Битстоп, Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца, подробности у консультантов.
4: Компания «Олимп Плюс», производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс», памятники от производителя, изготовление и установка. 39-39-19.
5: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
7: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они способны сесть за руль.
8: Пьяная олень дороги не хозяин.
9: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе в автоцентре «Буржуй» на Смирнова 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 92 07 92.
10: В «Бигам» для вас компактный водонагреватель «Канди» объемом 50 литров с гарантией 5 лет 5900 рублей. «Бигам».
11: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех. Заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифты от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска – автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Более 400 новых мусорных баков установил в Иванове рекоператор за первый месяц работы. Вместительные современные евроконтейнеры появились во дворах домов, на проспектах Текстильщиков, улицах Куконковых, Лежневской и других. Замену старых емкостей для отходов продолжат и дальше. Полный перечень адресов, где их поменяют, рекоператор опубликовал на своей странице ВКонтакте. Напомним, с апреля в Ивановской области вывозом мусора занимается московская компания «Вторресурсхолдинг». Для контроля за ее работой сейчас внедряется специальная программа. Она позволяет видеть движение мусоровозов и отслеживать состояние контейнерных площадок в режиме реального времени. В Ивановском музее промышленности и искусства началась реставрация. Здание является памятником архитектуры федерального значения, образцом русского неоклассицизма. В этом году там отремонтируют кровлю и фасад. Напомним, в музее представлена коллекция, собранная фабрикантом и меценатом Дмитрием Бурылиным. В хранилище есть отделы греческих, римских и египетских древностей, картинные галереи европейских и отечественных мастеров, а также монеты и оружие из разных уголков света и уникальные астрономические часы. Сочинские фермеры срезали первые бананы, выращенные в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: Мясной гурман.
7: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Привет! Ты чего грустный такой?
11: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
10: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
12: Акции до конца месяца. Подробности у консультантов.
13: Бесплатная замена масла в двигателе. Да-да, вы не ослышались. До конца месяца бесплатная замена масла в двигателе. В автоцентре «Буржуй» на Смирнова, 48. Звони, мы ждем тебя. Подробности по телефону 920792.
14: В «Бигам» для вас. Насос для полива «Парма» 1290 рублей. И садовый шланг «Метеор» диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. «Бигам».
15: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
16: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
17: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое объявление.

0: Рентген-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «АвтоВАЗ» завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
6: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
7: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077. 900-077.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова, 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
10: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265-245-265.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
4: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
7: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На работе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: В России выросли продажи новых автомобилей. За первые 4 месяца этого года их купили больше 382 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. На Москву и Подмосковье приходится пятая часть российского авторынка. Среди крупных субъектов быстрее всего продажи росли в Челябинской и Свердловской областях, а снижение показали Самарская область и Ставропольский край. С лета на поезд Нижний Новгород-Иваново можно будет сесть по биометрии. Пока сервис доступен только на маршрутах из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Зарегистрировать биометрию можно в отделении банка или с помощью выездной регистрации. После того, как данные внесут, в единую систему проводник сможет подтвердить личность пассажира с помощью планшета. Процедура занимает не более 10 секунд. Отметим, посадка по биометрии – добровольный выбор. Садиться на поезд можно и по паспорту. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия – и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
9: Сложно!
8: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня – клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа, бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Более 400 новых мусорных баков установил в Иванове рекоператор за первый месяц работы. Вместительные современные евроконтейнеры появились во дворах домов, на проспектах Текстильщиков, улицах Куконковых, Лежневской и других. Замену старых емкостей для отходов продолжат и дальше. Полный перечень адресов, где их поменяют, рекоператор опубликовал на своей странице ВКонтакте. Напомним, с апреля в Ивановской области вывозом мусора занимается московская компания «Вторресурсхолдинг». Для контроля за ее работой сейчас внедряется специальная программа. Она позволяет видеть движение мусоровозов и отслеживать состояние контейнерных площадок в режиме реального времени. В Ивановском музее промышленности и искусства началась реставрация. Здание является памятником архитектуры федерального значения, образцом русского неоклассицизма. В этом году там отремонтируют кровлю и фасад. Напомним, в музее представлена коллекция, собранная фабрикантом и меценатом Дмитрием Бурылиным. В хранилище есть отделы греческих, римских и египетских древностей, картинные галереи европейских и отечественных мастеров, а также монеты и оружие из разных уголков света и уникальные астрономические часы. Сочинские фермеры срезали первые бананы, выращенные в России. Эксперимент признали удачным, пишет «Комсомольская правда». По словам специалистов, главное отличие отечественного банана от импортного в том, что он дозревает не в дороге, а прямо в оранжерее. В июле прошлого года Кабмин впервые включил бананы в перечень отечественной сельхозпродукции. Власти заверили, что речь идет о создании самостоятельной подотрасли с государственной поддержкой. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная погода, дождь, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 80%, ветер западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 18 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 25 мая.
1: Год 1966.
2: Протопоп Аввакум Петров вместе с диаконом Федором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Никола-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь Воротынский, пытающиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь. Церковные иерархи вели с ними споры, но он остался непреклонным. В июле 1667 года всех раскола учителей осудили на церковном соборе и предали анафеме. Аввакума сослали в Пустозерск, через 3 года посадили в земляную тюрьму, а в апреле 1682 года по приговору собора заживо сожгли в срубе.
1: Год 1682.
2: В этот день в Москве начался стрелецкий бунт. Во второй половине 17 века, во время царствования Федора Алексеевича, недовольство стрельцов все больше назревало. Казна была пуста, жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно. Старшие командиры стрелецкого войска часто злоупотребляли своим положением. В мае 1682 года царь Федор Алексеевич умер, не оставив прямого наследника. На престол претендовали 2 его брата – Иван и Петр. Достигла кульминации борьба между 2 боярскими родами – Белославских и Нарышкиных. От того, кто станет царем, зависело, какой из этих кланов займет положение ближних бояр-советников царя при важнейших государственных решениях, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающихся царской казной. Боярская дума и патриарх склонились в пользу Петра, и в апреле 1682 года он был провозглашен царем. Умная и энергичная царевна Софья решила воспользоваться недовольством Милославских, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Милославские стали сеять смуту среди стрельцов, распространяя слухи, что теперь под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснения и лишения. Стрельцы начали волноваться, участились случаи неповиновения начальству. 25 мая 1682 года стрельцы бросились с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи оказались заложниками мятежников. Нарышкин был предан пытке и казнен. Государственная власть была уничтожена. Царем номинально остался малолетний Петр, царица Наталья Кирилловна – регеншей. Но никакого дееспособного правительства у них не было. Все их родственники и сторонники были либо перебиты, либо бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевик. 25Б.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и 1000 постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново-ФМ.
2: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
3: Чувствуете, как здорово скользить по льду? Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
4: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на BossParts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Магазин-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки – токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
9: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: теплей.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: В России выросли продажи новых автомобилей. За первые 4 месяца этого года их купили больше 382 тысяч раз. Это почти на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Автостат. Основной спрос пришелся на 15 регионов. На Москву и Подмосковье приходится пятая часть российского авторынка. Среди крупных субъектов быстрее всего продажи росли в Челябинской и Свердловской областях, а снижение показали Самарская область и Ставропольский край. С лета на поезд Нижний Новгород-Иваново можно будет сесть по биометрии. Пока сервис доступен только на маршрутах из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Зарегистрировать биометрию можно в отделении банка или с помощью выездной регистрации. После того, как данные внесут в единую систему, проводник сможет подтвердить личность пассажира с помощью планшета. Процедура занимает не более 10 секунд. Отметим, посадка по биометрии – добровольный выбор. Садиться на поезд можно и по паспорту. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
6: Окна, двери, потолки, расстрой.
7: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
6: Росстрой.
7: 57-71-17.
8: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в BossParts. Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. BossParts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. BossParts.ru.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
12: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

Не знаю, друзья, говорили ли синоптики о том, что всю ближайшую неделю нас будет заливать дождем, но даже если говорили, как-то не у меня, признаюсь, прошла эта информация. Как бы то ни было, при любой погоде программа «Привет в обед» стартует ровно в полдень каждый будний день. На студийных 12.04 я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале новой недели после выходных. У нас сегодня в планах передавать ваши приветы, выполнять ваши музыкальные заявки, то бишь слушать ваши любимые песни. Поэтому, если хотите дописаться нам в эфир, сделать это очень просто благодаря номеру для сообщений 8-920-678-3148. Пишите, где вам удобно, мы везде вас найдем и прочитаем ваше сообщение в течение этого часа. Есть еще группа ВКонтакте, замечательная, Иванова FM, там тоже в личные сообщения можно отправлять те же самые приветы, те же самые музыкальные заявки, и мы точно так же оперативно их озвучим и исполним. Еще сегодня, друзья, будет у нас довольно интересный, на мой взгляд, интерактив. Мы тут внезапно, вот всей нашей командой Иванова FM, призадумались о том, что вообще-то название нашей программы, которое мы так часто повторяем в эфире, звучит как «Привет в обед». Поэтому неплохо было бы этому самому обеду уделить немного внимания. Важная вещь, между прочим. Сегодня, в течение часа, мы разыграем 3 сертификата на 1000 рублей в гастро-кафе. Что нужно будет сделать для того, чтобы получить эти сертификаты? Они достанут туда по одному сертификату на победителя. А сделать нужно очень простое действие, друзья. Просто напишите нам какую-нибудь историю, связанную с обедом. Может быть, какая-то курьезная ситуация у вас произошла. Может быть, наоборот, что-то серьезное, интересное. Да, вы пошли пообедать в какое-то новое место, а там раз и, я не знаю, любовь всей вашей жизни встретилась. Ну или даже если вот, например, вы все в делах на работе и не пускают вас на обед, вы можете нам пожаловаться спокойно. Мы озвучим вашу историю в эфире и первым трем авторам истории про обед вручим 3 сертификата на 1000 рублей в гастро-кафе. Начинать можно уже сейчас, поэтому, друзья, если мысли имеются, записывайте, отправляйте по номеру 8-920-678-3148. Мы слушаем совместную работу двух групп, которые называются «Sadless» и «Casual», а сразу после переходим к первому сообщению.

0: Привет в обед.
1: Очень бодрую вещицу под названием «Романтики» от двух групп «Sadless» и «Casual» послушали только что на 106.7. Друзья, если понравилась песня, разбирайте ее себе в плейлисты. Переходим к первому сообщению. В программе «Привет в обед» на Иваново FM пишет нам Сергей. Добрый понедельник, Иваново FM и все радиослушатели. Поздравляю всех любителей и профессионалов со Всемирным днем футбола, а также красно-белых с красивым завершением сезона, завоеванием Кубка России. Давайте «Герои асфальта» арии. Послушаем «Хорошей жизненной дороги». Спасибо большое, Сергей, и вам. Вот отреагировал бы на ваше сообщение, но тут еще два от вас прилетело. И как раз-таки первое из... Второе, точнее, сообщение. Это курьезная история, связанная с обедом. Выиграли вы у нас 3 месяца назад сертификат в гастрокафе, а с супругой так еще и не сходили. Пишите, что надо успеть до 7 июня. Сергей, ну что ж вы так, обязательно сходите. И еще вот Сергей жене привет передает. Вряд ли она слышит, но хотя бы импульс. Все правильно, даже если есть риск того, что не услышат, все равно мало ли, всякое в жизни бывает. Мы вас поздравляем, первый сертификат на сегодня достается вам на 1000 рублей в гастрокафе. Свяжемся, как обычно, расскажем, где и как его получать. Друзья, есть еще 2 сертификата, истории про обед рассказывайте, до конца этого часа будем их вам вручать.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери. Все, что нужно, есть. Приходи в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
5: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
6: Бегам для вас! Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бегам!
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения, первый этаж, красный зал. К вашим услугам лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
9: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс, крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
11: Еще немного, и искусственный интеллект поглотит радио.
12: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
13: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
12: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
13: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
12: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
14: Уважаемая Елена Соколова, Иваново FM поздравляет вас. Погода сегодня решила устроить скидку на лето. Похолодало, дождик моросит, но это совершенно не повод для уныния. Лично я считаю, прохлада лучше жары, а то мозги плавятся, но в такую погоду они работают четко, как часы. А вы, Елена, явно родились в правильный день, чтобы не перегреваться от лишнего внимания, а получать удовольствие от уютных посиделок под пледом с чашечкой чая.
0: Слушайте Иваново FM.

0: «Привет в обед».
1: Вот так вот резко Виктор Цой, да, в песне «Фильмы» высказывается о возможности совместных отношений с неназванной девушкой. Но, на мой взгляд, не надо быть таким суровым, даже если у вас разные интересы, друзья. Можно все время сойтись на каком-то компромиссе, который, может быть, даже интересен вам обоим будет вполне. Продолжаем делиться сообщениями, музыкальными заявками, приветами, поздравлениями в программе «Привет в обед». Пишет Надежда. «Добрый день, мое любимое Иваново ФМ». Это очень приятно. Пишет вам Надежда. «Хочу передать привет любимому мужу Александру и прошу поставить песню группы «Пилот 156». Надежда, спасибо вам большое, что написали. За хорошую музыкальную заявку также отдельная благодарность. Конечно, послушаем группу «Пилот 156». Специально для вас и для вашего дорогого супруга Александра поставлю ее в эфир. Уже в течение 2 следующих минут отметится. Ждите, специально для вас прозвучит. Пока, друзья, напомню, что вообще-то у нас сегодня не просто эфир, посвященный музыкальным заявкам и приветам. Можно еще рассказать нам какую-нибудь историю про обед и выиграть 2 сертификата на 1000 рублей в гастрокафе. Один сертификат уже достался самому первому автору истории про обед. Один из наших постоянных слушателей буквально вот спустя пару минут, как я объявил условия игры, прислал

0: Привет в обед.
1: Послушали группу «Пилот» по запросу одной из наших дорогих слушательниц. Песня 156 играла на 106.7 только что. Я спешу вам озвучить, друзья, еще одну историю про обед, которая, между прочим, была прислана не просто так, а для участия в нашем розыгрыше сертификата на 1000 рублей в гастрокафе. Прислал ее Николай. Пишет он следующее. Добрый день, Иваново FM. Пошел на обед во вкусный точка, встретил своих одноклассников и потом пошли в кино. Хочу поздравить Наталью с днем рождения и поставить для нее песню группы «Король и Шут» «Ели мясо мужики». Николай, без проблем вашу музыкальную заявку исполним и сертификат на 1000 рублей в гастрокафе вам, конечно, вручим за историю про обед. Сходите теперь не только во вкусные точки, но еще вот в замечательное гастрокафе. Тоже там отметитесь. Всего вам доброго. У нас есть еще один сертификат. Друзья, до конца этого часа можно прислать еще одну историю про обед и получить этот самый сертификат. История может быть абсолютно любая, поэтому, если мысли у вас какие-то есть, а что самое важное, есть желание сходить в гастрокафе, может быть одному, может быть с близким человеком, обязательно пишите нам, и последний сертификат достанется вам, так и получается. Ну и, конечно, про музыкальные заявки и про приветы мы тоже не забываем. Телефон для сообщений 8-920-678-3148. Пишите, до 13.00 еще есть много времени, послушаем много хороших песен по вашим заявкам.
2: За столом сидели...

один из главных хитов группы «Король и Шут» прозвучал только что на Иваново FM, а в качестве музыкального подарка для одной из наших дорогих слушательниц, у которой сегодня день рождения. Но, тем не менее, друзья, нахожу я забавным, что песня эта прозвучала в контексте нашего сегодняшнего разговора про обед и как раз-таки после прочтения истории, тоже про обеденный перерыв. Забавно, но, тем не менее, сейчас обратимся не к историям про обед, а к музыкальным заявкам и к сообщениям. Пишет Сергей: «Желаю здравствовать, Иваново FM, и всем слушателям. Всех с дождливым понедельником. Давайте послушаем ДДТ. Дождь недавно в эфире слышал. Всем всего». Сергей, спасибо вам большое, что написали. К вашему поздравлению с дождливым понедельником я присоединяюсь. Друзья, ну, ничего страшного. На самом деле, главное, что на улице не холодно, и это уже большой плюс, на который даже дождь не может никак отрицательно повлиять. Песню ДДТ, которая очень хорошо подходит сегодняшнему дню, добавляю в нашу эфирную сетку. Сергей, слушайте обязательно. Через 2 минуты примерно она появится в эфире. Я пока напомню, друзья, что можно нам прислать историю про обед, получить за нее сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Вот если сейчас впервые всех успеете, то последний сертификат на сегодня достанется именно вам. Нужно написать вот все, что угодно, связанное с обедом. Да, может быть, какая-то курьезная история произошла. Может быть, наоборот, то что-то печальное. Может быть, что-то романтичное. Может быть, просто не пускают вас на обед. Делитесь всем, что приходит вам в голову, по номеру 8-920-678-3148 и выигрывайте классные подарки. По этому же номеру можно присылать приветы, поздравления, пожелания и оставлять музыкальные заявки, чтобы до конца этого часа мы послушали именно вашу любимую песню.

0: Привет в обед.
1: Честно говоря, не знаю, идет ли дождь прямо сейчас на улице. Друзья, если вы больше в курсе этого вопроса, чем я, то обязательно отпишите. По крайней мере, когда я спешил к вам на эфир, дождь еще был. Песня ДДТ, посвященная этому погодному явлению, прозвучала по запросу одного из наших дорогих слушателей. Послушали ее только что на 106.7. А я спешу вам озвучить финальную на сегодня историю про обед, автор которой получит последний сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Наталья пишет. Добрый день, Иван. ФМ пошла на обед в кафе и встретила свою давнюю знакомую. Обед прошел быстро и весело. Хочу поздравить с днем рождения свою коллегу Тоню и поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Звери». Да без проблем, Наталья, Тоню, Антонину поздравляем с днем рождения. Послушаем в честь ее праздника песню «Все, что касается» в исполнении группы «Звери». История у вас хорошая, да, когда встречаешь давних знакомых, обед проходит быстро, а иногда наоборот, он проходит быстро, но при этом парадоксально как-то продлевается на пару часов, потому что много чего нужно обсудить. Достается вам последний на сегодня сертификат на 1000 рублей в гастрокафе. Обязательно с вами свяжемся в течение дня, расскажем, где и как его получить. До конца этого часа, друзья, успеем еще послушать и именно вашу любимую песню. Если вы сегодня хотите, чтобы какая-нибудь композиция прозвучала в эфире, обязательно по номеру 8-920-678-3148 поделитесь своим желанием, и мы вам, конечно же, без проблем его исполним. We'll be right back.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, мебель, двери. Всего не перечесть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Бензопилы «Вилартек». Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек». Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам». Уверенность в каждом выборе.
3: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту.
4: Узнайте подробности у администратора или по телефону.
3: 900 077.
4: 900 077.
5: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
2: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
10: Уважаемая Галина Сахарова, команда Иваново FM от всей души поздравляет вас. На улице прохладно, свежо, местами мокровато. И это прекрасно. По моему скромному мнению, прохлада лучше любой духоты. В такую погоду и торт не тает, и голова ясна, и поздравления принимаются с особым уютом. Галина, желаем вам, чтобы ваш характер был таким же освежающим, как этот майский день, и таким же сладким, как сахар в вашей фамилии. Пусть осадки в жизни выпадают только в виде приятных сюрпризов.
0: Иваново FM. Первое областное радио.

0: Привет в обед.
1: Завершаем час приветов и музыкальных заявок на Иваново FM. Друзья, программа «Привет в обед» подходит к концу, но только для того, чтобы вернуться завтра ровно в полдень. Все на той же волне 106.7. Все с той же самой передачей ваших сообщений и выполнением музыкальных заявок. Если хотите что-нибудь послушать завтра, обязательно присоединяйтесь к нам ровно в полдень. Заряжайтесь хорошим настроением, бодростью, драйвом, позитивом. Слушайте хорошую музыку и будьте счастливы. Напоминаю ненавязчиво про нашу группу ВКонтакте. Можно на нее подписаться. Во-первых, там в личные сообщения тоже можно присылать те же самые приветы, поздравления, пожелания и музыкальные заявки. Во-вторых, там вы можете найти самые актуальные новости о том, что происходит у нас в эфире. И в-третьих, конечно, если вы состоите в нашей группе ВКонтакте, то вас с днем рождения могут поздравить не только мы, не только ваши близкие, но еще и наш помощник, искусственный интеллект Анатолий. Он наловчился это делать очень интересно. Даже песни хорошие в эфир ставят в качестве музыкальных подарков. Поэтому, друзья, тоже, казалось бы, мелочь, а довольно приятная. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Не грустите из-за дождя, он когда-нибудь закончится. Всем пока.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область входит в список регионов, опасных по клещевому энцефалиту и боррелиозу. Как сообщает Роспотребнадзор, в этом сезоне в нашем крае зафиксировано уже более 600 обращений по поводу укусов. Случаев заражения клещевыми инфекциями на сегодняшний день не зарегистрировано. Основная активность клещей традиционно приходится на май-июнь и август-сентябрь. Защититься от укусов помогут плотная одежда, заправленная в обувь, и специальные репелленты. В Иванове прошел первый отчетный концерт «Логотеатра». Для ребят и их родителей представители Российского Красного Креста провели мастер-классы по рисованию и лепке. Напомним, в рамках 150-летия Союза театральных деятелей медицинское сообщество и артисты объединились для уникальной миссии – реабилитации детей с нарушениями слуха. В феврале Ивановское отделение СТД и Медуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве в организации благотворительного проекта «Логотеатр». Инициатива объединяет театральное искусство и медицинскую реабилитацию, помогая детям социализироваться и закрепить навыки правильной речи через актерское мастерство, дикцию и пластику. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований, сообщает Лента.ру. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. Исследователи отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 4 копейки.

0: «Занавес времени». История государства российского. Что было в этот день, 25 мая.
1: Год 1966.
2: Протопоп Аввакум Петров вместе с диаконом Федором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Никола-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь Воротынский, пытающиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь. Церковные иерархи вели с ними споры, но он остался непреклонным. В июле 1667 года всех раскола учителей осудили на церковном соборе и предали анафеме. Аввакума сослали в Пустозерск, через три года посадили в земляную тюрьму, а в апреле 1682 года по приговору собора заживо сожгли в срубе.
1: Год 1682.
2: В этот день в Москве начался стрелецкий бунт. Во второй половине 17 века, во время царствования Федора Алексеевича, недовольство стрельцов все больше назревало. Казна была пуста, жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно. Старшие командиры стрелецкого войска часто злоупотребляли своим положением. В мае 1682 года царь Федор Алексеевич умер, не оставив прямого наследника. На престол претендовали два его брата, Иван и Петр. Достигла кульминации борьба между двумя боярскими родами – Белославских и Нарышкиных. От того, кто станет царем, зависело, какой из этих кланов займет положение ближних бояр-советников царя при важнейших государственных решениях, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающихся царской казной. Боярская дума и патриарх склонились в пользу Петра, и в апреле 1682 года он был провозглашен царем. Умная и энергичная царевна Софья решила воспользоваться недовольством Милославских, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Милославские стали сеять смуту среди стрельцов, распространяя слухи, что теперь под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснения и лишения. Стрельцы начали волноваться, участились случаи неповиновения начальству. 25 мая 1682 года стрельцы бросились с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи оказались заложниками мятежников. Нарышкин был предан пытке и казнен. Государственная власть была уничтожена. Царем номинально остался малолетний Петр, царица Наталья Кирилловна – регеншей. Но никакого дееспособного правительства у них не было. Все их родственники и сторонники были либо перебиты, либо бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Токарей универсалов. Слесарей по сборке металлоконструкций. Операторов токарных станков. С ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265, 245-265.
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. «Эвакуатор».
11: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бигам».
12: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: В ТМК по-прежнему держим цены на входные двери. Строителей 76.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
11: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Магазин «Салон Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарные приспособления, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержания не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: ТМК по-прежнему. Старые цены на новые двери. Строителей 76.
4: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077. 900-077.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids – на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
7: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
8: А что еще?
7: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
8: Выгодно.
7: Да, но предложение ограничено.
8: Бегу звонить.
7: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Иванове 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал» ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область входит в список регионов, опасных по клещевому энцефалиту и боррелиозу. Как сообщает Роспотребнадзор, в этом сезоне в нашем крае зафиксировано уже более 600 обращений по поводу укусов. Случаев заражения клещевыми инфекциями на сегодняшний день не зарегистрировано. Основная активность клещей традиционно приходится на май-июнь и август-сентябрь. Защититься от укусов помогут плотная одежда, заправленная в обувь, и специальные репелленты. В Иванове прошел первый отчетный концерт «Логотеатра». Для ребят и их родителей представители Российского Красного Креста провели мастер-классы по рисованию и лепке. Напомним, в рамках 150-летия Союза театральных деятелей медицинское сообщество и артисты объединились для уникальной миссии – реабилитации детей с нарушениями слуха. В феврале Ивановское отделение СТД и Медуниверситет подписали соглашение о сотрудничестве в организации благотворительного проекта «Логотеатр». Инициатива объединяет театральное искусство и медицинскую реабилитацию, помогая детям социализироваться и закрепить навыки правильной речи через актерское мастерство, дикцию и пластику. Корейская квашеная капуста кимчи способна помогать организму избавляться от нанопластика. К такому выводу пришли ученые в ходе лабораторных исследований, сообщает Лента.ру. Оказалось, что молочно-кислая бактерия из кимчи связывает частицы пластика в кишечнике и ускоряет их выведение. Исследователи отмечают, что речь идет о природном механизме очистки организма, который можно использовать в профилактических целях. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 4 копейки.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Деревянный мост через реку Нерль в Гаврилово-Посадском районе обследуют. Ежегодно его затапливает во время паводка. Большая вода унесла уже не одно сооружение. Нынешняя переправа пока еще стоит, но уже находится в удручающем состоянии. Деревянный настил там частично разрушен. Жители близлежащих деревень Мирславль и Новая опасаются, что в случае ЧП к ним не доедут машины спецслужб. В дорожном департаменте сообщили, что в этом году переправу обследуют и решат, какой ремонт ей необходим. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны, об этом сообщает РИА Новости. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Далее в списке Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901 501. Иваново ФМ.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 25 мая.
1: Год 1966.
2: Протопоп Аввакум Петров вместе с диаконом Федором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Никола-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь Воротынский, пытающиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь. Церковные иерархи вели с ними споры, но он остался непреклонным. В июле 1667 года всех раскола учителей осудили на церковном соборе и предали анафеме. Аввакума сослали в Пустозерск, через 3 года посадили в земляную тюрьму, а в апреле 1682 года по приговору собора заживо сожгли в срубе.
1: Год 1682.
2: В этот день в Москве начался стрелецкий бунт. Во второй половине 17 века, во время царствования Федора Алексеевича, недовольство стрельцов все больше назревало. Казна была пуста, жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно. Старшие командиры стрелецкого войска часто злоупотребляли своим положением. В мае 1682 года царь Федор Алексеевич умер, не оставив прямого наследника. На престол претендовали 2 его брата – Иван и Петр. Достигла кульминации борьба между 2 боярскими родами – Белославских и Нарышкиных. От того, кто станет царем, зависело, какой из этих кланов займет положение ближних бояр-советников царя при важнейших государственных решениях, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающихся царской казной. Боярская дума и патриарх склонились в пользу Петра, и в апреле 1682 года он был провозглашен царем. Умная и энергичная царевна Софья решила воспользоваться недовольством Милославских, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Милославские стали сеять смуту среди стрельцов, распространяя слухи, что теперь под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснения и лишения. Стрельцы начали волноваться, участились случаи неповиновения начальству. 25 мая 1682 года стрельцы бросились с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи оказались заложниками мятежников. Нарышкин был предан пытке и казнен. Государственная власть была уничтожена. Царем номинально остался малолетний Петр, царица Наталья Кирилловна – регеншей. Но никакого дееспособного правительства у них не было. Все их родственники и сторонники были либо перебиты, либо бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Устали искать идеальный диван? Стоп! Ваш диван ждет вас в ТМК на Строителей 76. Диваны ТМК для вашей комфортной жизни.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
8: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Рентген», «Мистер». Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
9: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
10: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Привет! Ты чего грустный такой?
5: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
4: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95 22 22. 95 22 22. Битстоп. Смирнова 96.
6: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей-универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
9: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
11: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Слушайте Иваново FM.

водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем.

0: Бензолом «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин «Салон Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобный и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
4: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
5: Диваны в ТМК. Низкие цены в ТМК. Стиль в ТМК. Строителей 76. Ваш комфорт начинается в ТМК.
6: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону 900-077.
7: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
8: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
9: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
8: И можно заехать сразу?
9: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
10: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С начала года в Ивановской области более 100 самозанятых сделали взносы на обязательное социальное страхование. Это значит, что они получат право на пособие по больничному листу при болезни или травме, а также при уходе за ребенком или другим членом семьи. Большинство из участников программы добровольного страхования выбрали повышенную страховую сумму. Тариф ежемесячных взносов фиксированный, так если самозанятый выбрал 50 тысяч рублей, то ежемесячный взнос составит почти 2 тысячи в месяц. Право на выплату пособия возникает через полгода непрерывной уплаты взносов. Об этом соцфонд сообщит через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет портала госуслуг. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Он направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Напомним, в пилотном проекте участвует и Ивановская область. Владельцы обязаны классифицировать свои объекты и зарегистрировать их в едином реестре. С января предоставление услуг без включения в этот список запрещено. В нашем регионе больше половины гостевых домов уже включены в перечень. С северной железной дороги в сторону курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетвей 1Б. Телефон 57 50 53. Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 71 рубль 20 копеек. Официальный курс евро — 83 рубля 4 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Привет! Ты чего грустный такой?
9: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
8: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
10: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
11: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
12: Бигам для вас! Компактный водонагреватель Канди объемом 50 литров с гарантией 5 лет. 5900 рублей. Бигам!
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
15: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
16: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
17: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
13: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: это никогда не полюблю.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
1: Официальная информация.
2: Деревянный мост через реку Нерль в Гаврилово-Посадском районе обследуют. Ежегодно его затапливает во время паводка. Большая вода унесла уже не одно сооружение. Нынешняя переправа пока еще стоит, но уже находится в удручающем состоянии. Деревянный настил там частично разрушен. Жители близлежащих деревень Мирславль и Новая опасаются, что в случае ЧП к ним не доедут машины спецслужб. В дорожном департаменте сообщили, что в этом году переправу обследуют и решат, какой ремонт ей необходим. Большинство россиян в июне планируют отдыхать внутри страны, об этом сообщает РИА Новости. Наибольший рост спроса сейчас приходится на курорты Крыма и Краснодарского края. При этом туристы все чаще выбирают не только море, но и крупные города, а также популярные экскурсионные направления. В пятерку самых востребованных мест для отдыха в России вошли Петербург, Москва, Сочи, Казань и Калининград. Далее в списке Нижний Новгород, Зеленоградск, Ярославль, Новосибирск и Геленджик. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
1: Дорожная хроника. С вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Входные двери от 19 тысяч есть в ТМК на Строителей 76.
5: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids, дети.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
8: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
9: Пьяный олень дороги не хозяин.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
12: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
13: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
14: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: вами Иваново ФМ.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет. Вот

0: Ивановые 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С начала года в Ивановской области более 100 самозанятых сделали взносы на обязательное социальное страхование. Это значит, что они получат право на пособие по больничному листу при болезни или травме, а также при уходе за ребенком или другим членом семьи. Большинство из участников программы добровольного страхования выбрали повышенную страховую сумму. Тариф ежемесячных взносов фиксированный, так если самозанятый выбрал 50 тысяч рублей, то ежемесячный взнос составит почти 2 тысячи в месяц. Право на выплату пособия возникает через полгода непрерывной уплаты взносов. Об этом соцфонд сообщит через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет портала госуслуг. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Он направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Напомним, в пилотном проекте участвует и Ивановская область. Владельцы обязаны классифицировать свои объекты и зарегистрировать их в едином реестре. С января предоставление услуг без включения в этот список запрещено. В нашем регионе больше половины гостевых домов уже включены в перечень. С северной железной дороги в сторону курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 25 мая.
1: Год 1966.
2: Протопоп Аввакум Петров вместе с диаконом Федором и суздальским священником Никитой закованы и отправлены в Никола-Угрешский монастырь. Там его посетили царь Алексей Михайлович и князь Воротынский, пытающиеся примирить протопопа с официальной церковью. Более года Аввакума и его сторонников перевозили из монастыря в монастырь. Церковные иерархи вели с ними споры, но он остался непреклонным. В июле 1667 года всех раскола учителей осудили на церковном соборе и предали анафеме. Аввакума сослали в Пустозерск, через три года посадили в земляную тюрьму, а в апреле 1682 года по приговору собора заживо сожгли в срубе.
1: Год 1682.
2: В этот день в Москве начался стрелецкий бунт. Во второй половине 17 века, во время царствования Федора Алексеевича, недовольство стрельцов все больше назревало. Казна была пуста, жалование стрельцам выплачивалось нерегулярно. Старшие командиры стрелецкого войска часто злоупотребляли своим положением. В мае 1682 года царь Федор Алексеевич умер, не оставив прямого наследника. На престол претендовали два его брата, Иван и Петр. Достигла кульминации борьба между двумя боярскими родами – Белославских и Нарышкиных. От того, кто станет царем, зависело, какой из этих кланов займет положение ближних бояр-советников царя при важнейших государственных решениях, распределяющих высшие должности в государстве и распоряжающихся царской казной. Боярская дума и патриарх склонились в пользу Петра, и в апреле 1682 года он был провозглашен царем. Умная и энергичная царевна Софья решила воспользоваться недовольством Милославских, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Милославские стали сеять смуту среди стрельцов, распространяя слухи, что теперь под властью Нарышкиных их ждут еще большие притеснения и лишения. Стрельцы начали волноваться, участились случаи неповиновения начальству. 25 мая 1682 года стрельцы бросились с оружием в Кремль и захватили его. Члены царской семьи оказались заложниками мятежников. Нарышкин был предан пытке и казнен. Государственная власть была уничтожена. Царем номинально остался малолетний Петр, царица Наталья Кирилловна – регеншей. Но никакого дееспособного правительства у них не было. Все их родственники и сторонники были либо перебиты, либо бежали из Москвы, спасаясь от стрельцов.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Бегам для вас! Бензиновая газонокосилка «Патриот» с шириной кошения 39 сантиметров в комплекте с травосборником 12 990 рублей. Бегам!
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
11: Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245 200 245. 245 265.
1: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
12: Уважаемые жители Иваново и гости нашего города, приглашаем вас посетить бизнес-зал на железнодорожном вокзале Иваново. Здесь вы можете отдохнуть в уютной атмосфере, в ожидании поезда, провести переговоры, назначить деловую или личную встречу. Режим работы круглосуточный. Место размещения – первый этаж, красный зал. К вашим услугам – лаунж-зона, шведский стол, переговорная комната.
13: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Названы скрытые причины нехватки памяти в смартфоне. Специалисты рассказали, из-за чего смартфону может не хватать встроенной памяти. Далее детальнее. Самой распространенной причиной того, что телефону начинает не хватать памяти, эксперты назвали большое количество установленных приложений. Это самый распространенный грех – заполнение устройства кучей приложений, которыми вы редко, если вообще когда-либо пользуетесь, заметили авторы. Также назвали скрытую причину переполнения памяти телефона кэш-приложений. Авторы объяснили, что каждое приложение генерирует временные файлы. Они необходимы для работы программ, но способны накапливаться в памяти. Причем кэш создают и неиспользуемые приложения. Они продолжают загружать обновления и кэш-файлы независимо от того, открывали вы их в течение последних 6 месяцев или нет. Эксперты посоветовали пользователям провести тщательный анализ списка приложений и удалить ненужные. Этот шаг мгновенно сделает ваш телефон более быстрым, эффективным и отзывчивым, подытожили авторы. И бонусом информация. В конце мая исследователи перечислили старые смартфоны Apple, которые разумно покупать и в 2026 году. К ним отнесли аппараты линейки iPhone 16 и iPhone 15. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Межкомнатных дверей не перечесть. В компании ТМК на Строителей 76.
5: Чувствуете? Как здорово скользить по льду. Подарите это чувство и своим детям. Ледовый парк приглашает юных спортсменов в наши профессиональные школы. Мальчишек с 4 до 7 лет ждет дружная команда хоккея. Занятия проходят со сверстниками. Фигурное катание. Ждем всех от 3 до 16 лет. Мы научим уверенно стоять на коньках с нуля и поможем раскрыть талант. Подарите ребенку его ледовую мечту. Узнайте подробности у администратора или по телефону. 900-077.
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Детям, мчащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С начала года в Ивановской области более 100 самозанятых сделали взносы на обязательное социальное страхование. Это значит, что они получат право на пособие по больничному листу при болезни или травме, а также при уходе за ребенком или другим членом семьи. Большинство из участников программы добровольного страхования выбрали повышенную страховую сумму. Тариф ежемесячных взносов фиксированный, так если самозанятый выбрал 50 тысяч рублей, то ежемесячный взнос составит почти 2 тысячи в месяц. Право на выплату пособия возникает через полгода непрерывной уплаты взносов. Об этом соцфонд сообщит через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет портала госуслуг. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Он направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Напомним, в пилотном проекте участвует и Ивановская область. Владельцы обязаны классифицировать свои объекты и зарегистрировать их в едином реестре. С января предоставление услуг без включения в этот список запрещено. В нашем регионе больше половины гостевых домов уже включены в перечень. С северной железной дороги в сторону курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57-50-53. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Магазин-салон «Забота» предлагает широкий ассортимент средств реабилитации и ухода. Инвалидные кресла-коляски стандартные и нетиповые. Санитарное приспособление, костыли и трости. Магазин-салон «Забота», улица Октябрьская, 22. Предупреждаем о наличии противопоказаний. Необходима консультация со специалистом.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ завершил крупную модернизацию производства. Самые масштабные работы шли на подготовке конвейера к производству «Лады Азимут». Параллельно улучшили схемы работы на других участках. Например, на линиях «Нивы», «Весты» и «Ауры» модернизировали сварочные процессы. А на линии «Гранты» и «Искры» автоматизировали некоторые вспомогательные задачи. Официальный сайт новой марки Tenet Plus начал работу в России. Пока на нем только одна страница. На ней изображен силуэт кроссовера L6 и надпись «Скоро в продаже». Tenet Plus – это новая марка от российского концерна AGR. Будут выпускать кроссоверы на базе китайского бренда Lepos. Подробности и сроки старта продаж пока неизвестны. L9 нового поколения планируют привезти в Россию. По неофициальной информации, это произойдет в сентябре. Машины будут оснащены европейским зарядным разъемом и российским комплексом цифровых сервисов. Напомним, недавно новый L9 дебютировал в Китае. Он сохранил узнаваемую внешность, но стал еще технологичнее. Chery Tiggo 8 Pro Max – один из самых популярных сегодня семейных кроссоверов. Цена стартует с 2 миллионов рублей. Но стоит ли покупать его бэушным? Владельцы ценят Tiggo 8 Pro Max за то, что он большой, комфортный и отлично оснащен. Большой семье удобно и в городе, и на трассе. Но без нюансов содержание не обходится. Подробнее о плюсах и минусах Chery Tiggo 8 Pro Max в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
3: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
4: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая.
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: На российском рынке стало заметно больше контрафактных автозапчастей. За последние 4 года число таких деталей выросло в несколько раз. Сначала чаще подделывали расходники, масла, технические жидкости, фильтры и тормозные колодки. Теперь, по словам участников рынка, встречаются и более сложные детали, например, фары, рулевые рейки и топливные насосы высокого давления. Эксперты связывают это с тем, что поставки запчастей крупных европейских производителей в Россию сильно сократились. По данным исследований, сейчас с поддельными запчастями сталкивается около трети автосервисов. С северной железной дороги в сторону курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах!
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Нужны окна на века? Беги на Строителей 76 в компанию ТМК.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Нужен аккумулятор? ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализаций и даже для игрушек. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
7: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново ФМ.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска — автотехцентр «Автосагал», ООО «Автосагал». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. С начала года в Ивановской области более 100 самозанятых сделали взносы на обязательное социальное страхование. Это значит, что они получат право на пособие по больничному листу при болезни или травме, а также при уходе за ребенком или другим членом семьи. Большинство из участников программы добровольного страхования выбрали повышенную страховую сумму. Тариф ежемесячных взносов фиксированный, так если самозанятый выбрал 50 тысяч рублей, то ежемесячный взнос составит почти 2 тысячи в месяц. Право на выплату пособия возникает через полгода непрерывной уплаты взносов. Об этом соцфонд сообщит через мобильное приложение «Мой налог» или личный кабинет портала госуслуг. Еще 4 региона России присоединятся к эксперименту с гостевыми домами для туристов. Он направлен на легализацию частных средств размещения и развитие внутреннего туризма. Гостевые дома смогут официально принимать отдыхающих и оказывать гостиничные услуги. Напомним, в пилотном проекте участвует и Ивановская область. Владельцы обязаны классифицировать свои объекты и зарегистрировать их в едином реестре. С января предоставление услуг без включения в этот список запрещено. В нашем регионе больше половины гостевых домов уже включены в перечень. С северной железной дороги в сторону курортов Черноморского побережья будут курсировать 13 поездов. Как сообщили в РЖД, южное направление в летний период традиционно пользуется повышенным спросом. Из Иваново на Черное море можно уехать на Костромском поезде. Также возможны варианты поездок с пересадкой в Москве. Железнодорожники обращают внимание пассажиров, что расписание может меняться в связи с ремонтом путей. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Автосагал. Профессиональная заправка кондиционеров современным оборудованием для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов. Быстро, ответственно, качественно. Автосагал. Техосмотр, шиномонтаж, 3D-развал схождения для любого транспорта и проточка тормозных дисков. У нас комфортная зона отдыха и любая форма оплаты. Работаем с физлицами и организациями. Кохма. Кочетовой 1Б. Телефон 57 50 53.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная погода, небольшой дождь, атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 4-6 метров в секунду, температура днем до 15 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
3: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
8: Хочешь защитить свой автомобиль от коррозии? Приезжай в «Буржуй Антикор» на Смирнова 48. Обработаем за один день, а защита от коррозии останется на 15 лет. Звоните 920792. 920792.
9: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
10: Ваш бизнес требует надежных партнеров? Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нужны крутые окна. Решение есть. Спеши в ТМК на Строителей 76.
2: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз 37», «Дрингем», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер», площадь Пушкина 7/2. 18+.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю.

0: не плачь и не жди, все впереди.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
3: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
4: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
5: В Бигам для вас. Насос для полива Парма 1290 рублей. И садовый шланг Метеор диаметром 3 четверти дюйма, длиной 25 метров, 790 рублей. Бигам.
6: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
7: Бензопилы Вилартек. Точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. Вилартек. Для тех, кто выбирает качество без компромиссов. Бигам. Уверенность в каждом выборе.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы

оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю? Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: как горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Привет! Ты чего грустный такой?
2: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
1: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
3: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов. Компания по изготовлению навесного оборудования для спецтехники приглашает специалистов рабочих специальностей с опытом работы. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки, токарей универсалов, слесарей по сборке металлоконструкций, операторов токарных станков с ЧПУ, газорезчиков, нормировщиков. Достойная зарплата, работа без простоев, корпоративный транспорт до места работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
4: У вас на дороге случилась беда? Звони 22-22-22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22-22-22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22-22-22. Эвакуатор.
5: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
6: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
7: А что еще?
6: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
7: Выгодно.
6: Да, но предложение ограничено.
7: Бегу звонить.
6: Подробности по телефону 574242. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, четырехметровые потолки, свет, пространство, лобби в Ните, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход, дом, где каждая деталь продумана. Ните. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: У вас на дороге случилась беда? Звони 22 22 22. Эвакуатор поможет всегда. Вызывай 22 22 22. Любую машину отвезем хоть куда. Запоминай 22 22 22. Эвакуатор.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бегам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: ценный. За романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику. Романтику.
1: На работе с вами Иванова ФМ.
2: Корабли постоят.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер Л номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-370074 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ» – первое областное радио.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: слушайте Иваново FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели.

вами Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 370074 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Иваново FM. Первое областное радио. В Иванове 3 часа ночи.